0: Есть мир 3, протяжка. Предварительная, промежуточная. Главное, подъем.
1: Принимаем нормально.
0: 10 секунд, полет нормальный.
1: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
2: Goedemorgen, dit is TRL, Your Pleasure Radio. Wat een ander niet durft te draaien, draaien wij lekker wel. Zo zijn wij.